0: Цуцун, кижуа се даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, тивзе Дардимандули тростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд, тростаребисатвис.